0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

passion of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда.

свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гомеле +21-23, в Могилеве +22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте +24-26, по всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Каждому хочется света, теплого взгляда, нежности фраз. Чем же сегодня согрета земля белорусская в нас? Мы люди этой светлой земли.

0: Александр Лукашенко в минувшую пятницу ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425». Президент сделал важный акцент – качество вспашки. Неважно, новая модель трактора или нет, качество в этом вопросе должно быть идеальным. «Вспашка – это основа, это себестоимость продукции», – сказал глава государства. Вниманию президента также представили прицепные агрегаты к экспериментальному образцу энергонасыщенного трактора. Александр Лукашенко в ходе состоявшегося телефонного разговора в минувшую среду возобновил приглашение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву совершить официальный визит в Беларусь, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее. Напомню, осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром». В Витебской области прошли переговоры между представителями российских подрядных организаций и специалистами предприятия «Полимерконструкция». Были обсуждены вопросы строительства коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Архангельского региона. В рамках проводимой модернизации энергетического комплекса Архангельской области особый интерес у делегации вызвала кабельная продукция производства предприятия «Энергокомплект». В проработке также находятся возможные поставки под ключ транспортабельных, передвижных и модульных котельных, а также электрокотельных производства Гомельского завода «Коммунальник». В Беларуси идут премьерные показы драмы «Одно на двоих», которая рассказывает о летчиках, героях Беларуси, лейтенанте Никите Куканенко и майоре Андрее Нечипорчике. Масштабная лента показывает подвиг летчиков-героев, которые проявили мужество и героизм и отвели от частного сектора под Барановичами, потерявший управление самолет. В эксклюзивном интервью обозреватели СБ «Беларусь сегодня» Людмилы Гладко и родители Андрея Нечипорчика Владимир и Галина рассказали, каким патриотом своей страны был их сын.
1: Андрей очень любил нашу страну.
2: Он был патриотом.
1: Да, символика, это было для него это все.
2: Майка с гербом.
1: У него над его диваном ковер был с гербом в Республике Беларусь. Мы его передали в музей.
2: Шапчик.
1: 9-й школы. Шахмасел. То есть все, вот все, что у него было, ну, все было связано именно с Республикой Беларусь. Тогда это вот только символика это входила. Сейчас она везде. А тогда она, ну и тяжело, ну, можно было купить, достать ее вот где-то. И вот ему это нравилось. И заказал он себе на день рождения, 17 лет ему было. Они с друзьями собирались, и вот друзья ему подарили ковер с гербом Республики Беларусь. Поэтому мы хотим, чтобы и дети были, любили свою страну, были преданы.
0: Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Могилеве и Гомеле плюс 12, в Минске, Витебске, Гродно и Бресте 15 градусов тепла. Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла, в Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом президент Беларуси заявил в минувший четверг на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках данной инициативы. Глава государства отметил, что это мероприятие можно рассматривать как финишное после недавних региональных командировок, а также рассмотрение таких важнейших региональных программ, как развитие Припятского Полесья, Юго-Востока Могилевщины, мелиорации, вовлечение сельхозземель в новый оборот. Ранее также говорили о Витебской области, что надо сделать, чтобы дать толчок развитию северного региона. Александр Лукашенко в минувший четверг подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Указ устанавливает условия реализации инвестиционных проектов, а также требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов белорусских рублей. Новые размеры бюджета прожиточного минимума введены с 1 мая в Беларуси. Сейчас в среднем на человека это 509 рублей 62 копейки. В результате роста бюджета прожиточного минимума выросли и пособия семьям с детьми, единовременное при рождении, по беременности, ежемесячные выплаты, возрастные доплаты к пенсии. Также пересчитали минимальные пенсии и некоторые другие надбавки. Кроме того, с 1 мая вступили в силу новые размеры субсидий для безработных, которые желают открыть собственное дело. Выплата предоставляется тем, кто зарегистрирован в службе занятости старше 18 лет и представил бизнес-план. Военная академия Беларуси впервые за долгое время объявила набор девушек на летные специальности. Чтобы поступить, необходимо не только иметь отличное знание по предметам вступительной кампании, но и отличное здоровье. В прошлом году минимальный проходной балл составил 299. В этом году подготовку пройдут всего две курсантки. Они будут осваивать управление как самолетами, так и вертолетами. Первые шаги в небе будущие летчицы сделают на учебно-тренировочных машинах. Напомню, в Беларуси предыдущий набор девушек на летную специальность был в 2010 году. В мире доля женщин, работающих в сфере гражданских авиационных перевозок в качестве пилотов, на сегодня составляет 6%. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 16, в Витебске 18 градусов тепла, в Минске и Гродно плюс 20. Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьюнак, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Президент Беларуси в минувшую пятницу в ходе рабочей поездки в Минский район предупредил промышленников об ответственности за качество техники. На поле филиала «Страшицкий городок» открытого акционерного общества «Агрокомбинат» Дзержинский глава государства ознакомился с образцом энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425». Главе государства было доложено, что на сегодня это самый мощный в СНГ трактор и второй по мощности в мире. В этом году планируется полностью завершить испытания, проверить машину на всех видах работы, в будущем году начать серийное производство. Завершается работа по подготовке директивы президента о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества Беларуси и Китая. Об этом накануне в интервью первому информационному телеканалу заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Он отметил, что проект документа главы государства был направлен на доработку. Такой подход, по словам Дмитрия Крутого, импонирует и китайской стороне. Тщательное прогнозирование позволяет реализовать все договоренности. Директива о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества требует кропотливой подготовки от госорганов. В 7 районах Беларуси разрешено посещение лесов, в остальных ограничения и запреты. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза. В частности, посещать леса безо всяких нюансов можно в Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотинском и Черековском районах. В Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах Гродненской области введены запреты. В остальных районах страны действуют ограничения. В Минлесхозе напоминают о том, что пожароопасная ситуация может меняться в течение дня. И о спорте. Волейболистки-минчанки в 13-й раз выиграли чемпионат в Беларуси. Борьбу за титул подопечные Александра Перепелкина вели со жлобинской командой. Первый и второй матчи финальной серии прошли на юге страны 25 и 26 апреля и завершились победами столичного клуба с одинаковым счетом 3-1 по партиям. Третий поединок 2 мая принял дворец спорта «Уручье». Хозяйки площадки оказались сильнее в трех сетах, выиграв тем самым серию за золото в сухом 3-0. И о погоде. Сейчас в Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 16, в Витебске 18 градусов тепла, в Минске и Гродно плюс 20. Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. OnePlus представила Ace 6 Ultra с батареей 8600 мАч. YouTube тестирует новую функцию поиска. И в сервисе ВК-видео заработал мобильный кабинет автора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В Китае состоялась презентация смартфонов OnePlus Ace 6 Ultra, который ориентирован в первую очередь на фанатов мобильного гейминга. Одной из главных особенностей устройства стала поддержка чехла геймпада, превращающего смартфон в портативную консоль. Он призван дать пользователю удобный хват и дополнительные органы управления. Ко внешней стороне кейса можно прикрепить магнитный кулер, чтобы охлаждать начинку во время долгих сессий. За звуковое сопровождение отвечают симметричные динамики с поддержкой технологии о Reality Audio. Также в нем есть два вспомогательных чипа. Один повышает отзывчивость тачскрина, а другой минимизирует сетевые задержки. YouTube тестирует новую функцию поиска, которая, по словам представителей компании, должна больше напоминать диалог, чем поисковый интерфейс. Пользователи могут задавать сложные вопросы на естественном языке, получать результаты, включающие видео и текст, а затем задавать уточняющие вопросы. Результаты поиска включают в себя текстовое описание, созданное с помощью искусственного интеллекта, короткие и длинные видеоролики, при этом соответствующие фрагменты видео выделены. Команда платформы ВК-видео объявила о запуске мобильной версии кабинета автора, инструмента для работы с контентом и анализа аудитории. В мобильной версии раздела «Обзор» авторы могут быстро ознакомиться с краткой статистикой канала и данными о популярных и свежих видео. Вкладка «Мой контент» дополнена разделом «Клипы», упрощена навигация для управления публикациями разных форматов. Разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» получили обновленный интерфейс с виджетами и метриками, общее время просмотра, источники трафика, данные по аудитории, запросам и подпискам. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Александр Лукашенко в ходе состоявшегося телефонного разговора в минувшую среду возобновил приглашение президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву совершить официальный визит в Беларусь, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее. Напомню, осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром». Белорусско-египетский бизнес-форум состоится в Минске 7 мая. Мероприятие организуется в рамках визита в Беларусь министра инвестиций и внешней торговли Египта для участия в заседании Белорусско-египетской совместной торговой комиссии. С египетской стороны ожидается участие десятков компаний, которые работают в различных сферах экономики. По завершении пленарной части бизнес-форума пройдут расширенные белорусско-египетские B2B-переговоры. В год белорусской женщины Национальный статистический комитет представил данные, которые показывают роль женщин в сфере занятости и их участие в принятии решений в обществе. В Белстате подчеркнули, что женщины нашей страны не только хранят домашний очаг, но и активно демонстрируют профессионализм в различных сферах. Так, сфера услуг наиболее популярная. У представительниц слабого пола здесь трудятся более 70% белорусок. Высшее образование имеют почти 42% работающих женщин. Кстати, в прошлом году каждым девятым предпринимателем, по данным Белстата, также была женщина. Средний возраст белорусок 44 года, возраст рождения первенца 27 лет. В брак наши женщины решаются вступить в среднем в 26 лет. С 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Это площадка, где в одном пространстве соберут технологии и решения для самых разных направлений – от общественной, промышленной, пожарной и экологической безопасности до киберзащиты и систем мониторинга. Для участников это возможность показать разработки, найти партнеров и выйти на профессиональный диалог. А для специалистов увидеть, как сегодня выглядит безопасность на стыке технологий, практики и государственных задач. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Могилеве, Бресте и Витебске плюс 22, в Минске и Гродно 24 градуса тепла. Сегодня в Гомеле плюс 21-23, в Могилеве плюс 22-24, в Минске и Витебске от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 24-26. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Александр Лукашенко в минувший четверг подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Указ устанавливает условия реализации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов белорусских рублей. Продлевается механизм взаимных поставок в рамках межправительственного соглашения с Республикой Куба 24 июня 2014 года. Соответствующий указ президента Беларуси подписал в минувший вторник. Указом сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства. Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимных сотрудничества между Белоруссией и Кубой. Туризм – одна из важных составляющих, которая помогает укреплять взаимопонимание и традиционную дружбу между Минском и Пекином. Накануне чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Китае Александр Червяков провел встречу с рядом туристических компаний, которые заинтересованы в наращивании турпотока. На видеосвязи из Минска было и Национальное агентство по туризму. Вопросы, которые обсуждались с китайскими компаниями, могут стать основой для дорожной карты в целях развития и туристической отрасли и сотрудничества между странами. В преддверии 9 мая в формате тематических недель проходит патриотический проект «Цветы Великой Победы». Это инициатива, которая объединяет всю Беларусь. В это время оказывается помощь ветеранам, проводится благоустройство мемориалов. Проект «Цветы Великой Победы» оживает и на платформе «Цифровая звезда». На знаковых местах появляются таблички с QR-кодами. Один клик открывает портал в героическое прошлое белорусской земли. Финальным аккордом станет акция «Победный май». Это время адресной помощи, встреч с ветеранами и личных поздравлений. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Могилеве, Бресте и Витебске плюс 22, в Минске и Гродно плюс 24. Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает. Выжигание травы – преступление против природы. Весенние палы сухой травы обедняют почву, уничтожают насекомых, мелких животных и гнезда птиц, а также влекут за собой наложение штрафа до 40 базовых величин.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио твоего дня.

0: Президент Беларуси в минувшую пятницу в ходе рабочей поездки в Минский район предупредил промышленников об ответственности за качество техники. На поле филиала «Астрашидский городок» открытого акционерного общества «Агрокомбинат Дзержинский» глава государства ознакомился с образцом энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425». Главе государства было доложено, что на сегодня это самый мощный в СНГ трактор и второй по мощности в мире. В этом году планируется полностью завершить испытания, проверить машину на всех видах работ и в 2027-м начать серийное производство. Первые три месяца текущего года при поддержке Банка развития во всех регионах страны появилось 19 новых объектов. Среди них современные сельскохозяйственные и промышленные производства, медицинские и образовательные учреждения, объекты ЖКХ и инфраструктуры, а также первый реализованный наукоемкий проект. Он реализован в Белорусском государственном институте метрологии, где создан современный комплекс с обновленной эталонной базой. Эффект Банка развития охватил и энергетический комплекс регионов. Например, успешно завершена реализация инвестиционного проекта по замене турбоагрегата на Гродненской ТЭЦ-2. В учреждениях общего среднего образования выпускные вечера пройдут 12 июня. Об этом сообщил представитель Минобразования Виктор Довнар. В профильном министерстве подчеркивают, что выпускной вечер остается прежде всего праздником для детей. В его программе предусмотрены торжественная часть и традиционный развлекательный блок, дискотека, конкурсы и другие активности. Организацию мероприятий обеспечивают учреждения образования при поддержке родителей. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС, акцентировал Виктор Довнар. Отмечу, в этом году школы оканчивают 58 884 одноклассника. В Беларуси идут премьерные показы драмы «Одно на двоих», которая рассказывает о летчиках, героях Беларуси, лейтенанте Никите Куканенко и майоре Андрее Нечипорчике. Масштабная лента рассказывает о подвиге летчиков-героев, которые проявили мужество и героизм и отвели от частного сектора под Барановичами, потерявший управление самолет. В эксклюзивном интервью обозревателя СБ «Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой мама Никиты Куканенко Наталья Севухина вспомнила о его мечте детства, о том, что он всегда хотел летать.
1: Он любил вот все про небо там смотрел, все вот это вот космическое, и все. Я в космос полечу, я полечу в космос. Я хочу в космос, как Гагарин слетать. У него эта мечта действительно была, чтобы вот в космос слетать. Когда на пятом курсе уже отбор был, и он мне, он в отпуск уже пришел, говорит, мама, в Лиду только один человек, берут одного человека, остальные в Барановичи. Я говорю, а ты куда хочешь? Больше. Он, конечно, в Лиду хочу. Я говорю, а почему? Потому что там больше вылетов, а я хочу летать. И когда он узнал, что его в Лиду взяли, он, конечно, очень обрадовался, довольный был.
0: И о погоде. Сейчас в Гомеле +21, в Минске, Бресте, Могилеве, Витебске и Гродно 25 градусов тепла. Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле +25-27, в Витебске +26-28. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Инициатива «Один район, один проект» является стратегической задачей в сфере регионального развития. Об этом президент Беларуси заявил в минувший четверг на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках данной инициативы. Глава государства отметил, что это мероприятие можно рассматривать как финишное после недавних региональных командировок, а также рассмотрение таких важнейших региональных программ, как развитие Припятского Полесья, Юго-Востока Могилевщины, мелиорации и вовлечение сельхозземель в новый оборот. Беларусь предложила Бангладеш содействие в механизации сельского хозяйства. Этот вопрос обсуждался в минувший четверг на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Индии и Бангладеш Михаила Касько с министром местного самоуправления, развития сельских районов и кооперативов Бангладеш. Кроме того, Михаил Касько встретился с представителями правительства Бангладеш. Стороны отметили преемственность дружественных связей между Минском и Дакой и подтвердили настрой на их дальнейшее развитие. Свыше 1 миллиона квадратных метров жилья планируют построить в Минской области. В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий сейчас почти 76 тысяч семей. Глава области Алексей Кушнаренко на рабочей встрече с заместителем премьер-министра по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ Александром Тереховым акцентировал внимание районных руководителей на недопущении срыва показателей, ускорении всех процессов. Впервые в планы строительства включено арендное жилье, которого нужно построить в области более 120 тысяч квадратных метров, в основном для граждан востребованных специальностей. Гомельский экономический форум пройдет в городе над Сожем 21 и 22 мая. Деловой программой предусмотрено обсуждение ключевых вопросов развития Гомельской области в самых разных сферах. Участники юбилейного форума смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона. Форум будет посвящен науке и технологиям, агропромышленному комплексу, туристической индустрии как драйверу экономического роста. Также участники обсудят возможности применения искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 21, в Минске, Бресте, Могилеве, Витебске и Гродно плюс 25. Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. OnePlus представила Ace 6 Ultra с батареей 8600 мАч. YouTube тестирует новую функцию поиска. И в сервисе ВК-видео заработал мобильный кабинет автора. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В Китае состоялась презентация смартфонов OnePlus Ace 6 Ultra, который ориентирован в первую очередь на фанатов мобильного гейминга. Одной из главных особенностей устройства стала поддержка чехла геймпада, превращающего смартфон в портативную консоль. Он призван дать пользователю удобный хват и дополнительные органы управления. Ко внешней стороне кейса можно прикрепить магнитный кулер, чтобы охлаждать начинку во время долгих сессий. За звуковое сопровождение отвечают симметричные динамики с поддержкой технологии о Reality Audio. Также в нем есть два вспомогательных чипа. Один повышает отзывчивость тачскрина, а другой минимизирует сетевые задержки. YouTube тестирует новую функцию поиска, которая, по словам представителей компании, должна больше напоминать диалог, чем поисковый интерфейс. Пользователи могут задавать сложные вопросы на естественном языке, получать результаты, включающие видео и текст, а затем задавать уточняющие вопросы. Результаты поиска включают в себя текстовое описание, созданное с помощью искусственного интеллекта, короткие и длинные видеоролики, при этом соответствующие фрагменты видео выделены. Команда платформы ВК-видео объявила о запуске мобильной версии кабинета автора, инструмента для работы с контентом и анализа аудитории. В мобильной версии раздела «Обзор» авторы могут быстро ознакомиться с краткой статистикой канала и данными о популярных и свежих видео. Вкладка «Мой контент» дополнена разделом «Клипы», упрощена навигация для управления публикациями разных форматов. Разделы «Аналитика канала» и «Аналитика видео» получили обновленный интерфейс с виджетами и метриками, общее время просмотра, источники трафика, данные по аудитории, запросам и подпискам. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
2: Say low, я тусаю, но и мы.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о таком заболевании, состоянии души и тела под названием стоматит. Что это такое? Конечно, когда мы слышим слово стоматит, то мы всегда считаем, что это больше касается наших детей. На самом деле это так. Стоматит в прямом смысле, в переводе его с латинского, обозначает воспаление ротовой полости, да? Но, конечно же, не просто воспаление ротовой полости, а воспаление слизистой полости рта, конечно, чаще всего встречается у наших детей. Во-первых, потому что иммунная система еще не сбалансирована у наших деток, особенно раннего возраста, которые вот только-только родились, еще пьют мамино молочко, да, это часто бывает. Конечно, бывает и у детей постарше, потому что, ну, наши детки любят, естественно, не только все щупать и смотреть, но еще и пробовать на язык, насколько это вкусно, насколько это жестко. Понятно, что просто тянут все в рот. Конечно, у нас не настолько мощная иммунная защитная реакция нашего организма, и, конечно же, возникают различные стоматиты. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что во все любые возраста, конечно, повреждение слизистой, механическое повреждение. Для ребенка это характерно, когда он берет какую-нибудь игрушку, особенно с каким-нибудь таким достаточно жестким либо острым краем, где он может механически повредить слизистую. Плюс с учетом того, что в основном у него питание молочная кухня, да, либо молоко мамы, либо молочные смеси различные. Ну, конечно же, это является благоприятной почвой, на которой могут произрастать те или иные бактерии, либо грибковые поражения, да. Здесь, конечно, мы должны понимать, что ребенка это беспокоит. Очень маленькие дети, если у них есть стоматит, они даже и грудь очень плохо берут, потому что, ну, реально механически болезненность возникает, они плаксивые, температура тела поднимается. Ну и здесь, конечно же, мы должны обратиться к педиатру, я не буду советовать. Мы должны четко понимать, что ротовая полость нашего ребенка, это, конечно же, прямой путь дальше в желудочно-кишечный тракт, ну, в принципе, как и у человека, но взрослого. Но у нас все-таки иммунная система более развитая, у нас кислое содержимое, агрессивное желудка, не такой, как у ребенка, и поэтому у нас есть больше механизмов противостояния. Я как раз-таки о стоматите взрослых остановлюсь, но если такая патология есть у наших деток, то, конечно же, милости прошу, не тяните, не занимайтесь самолечением, покажите врачу, педиатру, она или он однозначно назначит вам сбалансированное лечение, скажет, как обрабатывать полость рта, даст обезболивающие, жаропонижающие препараты для ребенка. Опять же, в таком раннем возрасте и для девочек, и для мальчиков разные бывают препараты, и жаропонижающие, и обезболивающие, поэтому мы тоже четко должны это понимать, не занимаясь самолечением. Кто является возбудителем? Ну, если мы говорим о сниженной иммунной системе, это, конечно, бактерии, вирусы. Ну, я бы даже на первое место вирусы поставил, потому что всевозможные поражения слизистой достаточно часто встречаются, когда у нас наскакивает герпес, он может переходить на слизистую. И вот у кого он был, те, конечно, скажут: «О, да». Это, конечно же, очень, мягко сказать, неприятная вещь, потому что одно дело, когда на крае губы вскакивает герпес, а другое дело, когда он идет чуть ниже и уже поражает слизистую, внутреннюю слизистую ротовой полости. Это очень болезненно. На самом деле, долго заживающая вещь, когда человек, в принципе, хочет он того или нет, садится на определенную диету. Опять же, когда он выздоравливает и стоматит проходит, то он, опять же, приобщается еще к правильному питанию, да, и у некоторых даже удается сбросить реально несколько килограмм. Ну, это я так уже немножко подшутил. Ну, и, конечно, же не только вирусы, не только бактерии, чаще всего это стрептококки, но и грибы, кандиды. Поэтому иногда еще и называется кандидоз ротовой полости. Слизистой ротовой полости – это реально, когда наш иммунитет снижен. Как он может быть снижен? Во-первых, длительный прием или прием очень мощных антибиотиков. Да, когда выбивается флора, мы становимся абсолютно беззащитны. Когда наша флора убивается, естественная флора наша убивается, конечно же, вот всякие грибы, грибки, либо стафилококки, они, конечно, свою голову поднимают и начинают поражать слизистую. Слизистая истончается. Это не только характерно, конечно, ротовой полости, но раз мы говорим, то длительный прием, либо прием сильных антибиотиков. Еще одной из причин возникает авитаминоз. Нехватка витаминов группы В и особенно витамина С. Наверное, больше характерно все-таки для жителей сейчас Крайнего Севера, да, где не хватает витаминов. Мы слышали про такое заболевание, как цинга. Раньше его можно было встретить не только на Крайнем Севере, но все-таки 21 век. Век медицины, век и фармацевтики, поэтому как бы сбалансированные витамины, поливитамины, микроэлементы можно везде и всюду купить. Но бывает такая ситуация, я не могу про нее не сказать. Конечно, различные хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические гастриты, хронические колиты, они тоже приводят к тому, что изменяется наш микробиом, и, конечно же, возникает кандидоз ротовой полости. Это тоже мы должны с вами знать. Ну и опять же, либо недостаточная гигиена ротовой полости, когда мы не чистим зубы, когда мы не лечим зубы, да, и, конечно же, и кариозные, и пульпитные зубы. Ну, когда у человека пульпит, он, конечно же, бежит сразу к врачу, потому что боль нестерпимая. Но когда человек просто не занимается гигиеной ротовой полости, у него там куча проблем с зубами, налеты, поражение зубов в виде кариеса. Конечно же, это является таким триггером, толчком к тому, чтобы развивались чужеродные бактерии, может быть, даже и грибковое поражение, которое, конечно же, вызывает тот же самый стоматит. Ну и вторая половина медали – это чрезмерная гигиена полости рта, когда мы чистим наши зубы очень жесткими щетками. Поэтому я сразу всегда призываю к тому, что наша щетка должна быть либо средней жесткости, либо мягкой. Некоторые говорят, что если не чистить жесткой щеткой, то у них образуется зубной налет, который необходимо идти к стоматологу снимать. Я вам хочу сказать, что это особенность вашего организма. Вы можете чистить, хоть наждачкой, образно говоря, свои зубы, да? Вы просто истираете эмаль. Вы просто травмируете свою слизистую. Конечно, да, она там грубеть начинает, более-менее противостоять вашей агрессивной жесткой щетке, но все равно микротравмы постоянно присутствуют. И вы знаете, в ротовой полости, когда в нее попадает большое количество бактерий, и наш организм их реально просто уничтожает, иммунная система, потому что слюна, она уже участвует в обеззараживании пищи, которая попадает в ротовую полость. Все равно это не есть очень хорошо, и поэтому нашу слизистую надо очень оберегать. Поэтому дело в том, что когда вы чистите жесткими щетками, налет все равно образуется, медленнее, это понятно. Да, вы и налет снимаете, и эмаль снимаете, и слизистую повреждаете. Поэтому, чуть реже будете ходить к стоматологу. Если уже образуется налет, примите это как должное. Я имею в виду камень, зубной камень. То примите это уже как должное. Так работает ваш организм, поэтому вам просто необходимо периодически, один раз в год, сходить на профилактический осмотр к врачу-стоматологу. Я вообще всем предлагаю и рекомендую точно так же, как и в поликлинику, ходить к стоматологу для того, чтобы он посмотрел и сказал, что у вас с зубами все нормально, да? И ходить один раз в год снимать этот зубной камень. Но пользоваться мягкими либо средней жесткости щетками зубными. Конечно же, есть различные ополаскиватели ротовой полости. Все-таки надо, если вы ими пользуетесь, покупать известных брендов. Почему? Потому что бывают достаточно агрессивные сами по себе жидкости для ополаскивания полости рта, которые тоже вызывают поражение слизистой ротовой полости. Конечно же, механическое воздействие на слизистую ротовой полости – это травмы. Когда мы там в рот что-нибудь засунем и поранимся, можно чем угодно, хоть вилкой, хоть рыбной костью, да, там чем угодно. То есть я не говорю о намеренном ранении. Всегда это случайно. Зубом можно прикусить, да? Мы же не только себе язык прикусываем. Как правило, это делаем после того, когда говорим не то, что надо. Но иногда бывает во время еды, когда соскочили зубы с какой-нибудь плотной косточки или еще чего-нибудь. И мы либо язык прикусили край, либо прикусили себе слизистую. Больно, неприятно. Но если на прикусанную слизистую еще наслаиваются кариозные зубы и непочищенный рот на протяжении определенного времени, то, конечно же, это вызовет с высокой долей вероятности у вас стоматит. Я еще не сказал, конечно же, и термические ожоги. Это то, что провоцирует нашу слизистую повреждаться. Я уже не говорю про химические среды. Химические ожоги крайне редки, но они бывают, когда человек по неосторожности, да, когда там не глянул, что написано на бутылке, выпил там, или, не дай бог, конечно, набрал в рот там какой-нибудь агрессивной жидкости, там уксуса, уксусной эссенции, которую нельзя употреблять не то что в пищу, но и в ротовую полость. А я уже про кислоты щелочи не говорю, может возникнуть химический ожог. От степени там агрессивности среды будет зависеть, насколько он будет распространен. Но если мы химически обожгли, либо термически обожгли, опять же, горячий чай или кофе, там, или чаще, чем кофе, люди обжигаются бульонами. Потому что, ну, мы понимаем, что кофе или чай, там, или там, я не знаю, еще какой-нибудь там компот, да, мы на него подули по чуть-чуть, мы его пьем, и он сам по себе во рту успевает остывать до определенной температуры, ну да, горячо, но тем не менее не обжигает. Так вот, коллоидные растворы, да, жирные растворы, они очень хорошо держат в себе температуру, и так просто подуть, и он так не остынет. И иногда, когда кажется, что, ну, вроде бы уже все, он остыл, мы делаем маленький глоточек, и не тут-то было. Мы реально, и причем очень конкретно, сжигаем слизистую. Поэтому вот будьте осторожны. Это вот к тем механическим повреждениям, про которые я хотел сказать. Конечно же, в месте поражения будет болезненность. Когда мы будем есть грубую пищу, когда мы будем есть пищу, которая, ну, достаточное количество, там, я уже не говорю про горячее, да, там даже или теплое может вызывать болезненность в этом месте, кислое, соленое, она тоже может вызывать болезненность в этом месте. Конечно же, мы четко будем на это реагировать, но здесь бить тревогу я бы, наверное, сразу не стал, если это не резкое снижение иммунитета на фоне тех вещей, про которые я ранее говорил, то я думаю, что там через пару дней это все может само по себе пройти. Не надо просто это место дополнительно раздражать. То есть из пищи надо исключить горячее, острое, соленое, перченое, опять же, твердое, механическое, то, что может повредить и, не дай бог, нанести еще больше урон слизистой, чтобы очаг не стал увеличиваться. Это ни в коем случае допустить нельзя. Поэтому через пару дней это, в принципе, все само по себе и пройдет. Как правило, это просто обычное покраснение, если там где-нибудь на щеке, и мы там можем, подойдя к зеркалу там или в зеркальце посмотревшись, увидеть, мы будем видеть, что наша слизистая розовая, а это место такое достаточно красное. Возможно, мы увидим там прожилки наших сосудов, которые такие, знаете, багрово-красные. Ничего страшного здесь нет. Это видно сразу, что это очаговое поражение слизистой в виде очагового стоматита, да, такого катарального, как медики говорят. Может, конечно, присоединяться, когда мы уже говорим о том, что стоматит несколько дней в ротовой полости имеет достаточный объем, либо мы там спать ложились, утром проснулись, еще больше болит, да, и больше вроде бы стало. Конечно, будет присоединяться уже и запах неприятный изо рта. Конечно же, можно посмотреть, и мы увидим уже какие-то белесые пятнышки на внутренней поверхности нашей щеки, то есть на слизистой, да. Иногда, когда он уже становится распространенным, когда идет после бактериальной либо вирусной, идет уже и грибковое поражение, мы будем видеть белый налет, такой в виде белых нитей, да, это как раз-таки вот очень характерно для грибкового поражения. То, конечно, так называемый кандидозный стоматит, могут образовываться пузырьки, которые потом могут вскрываться, лопаться, понятно, что будет дополнительная болезненность. Это все говорит о том, что у нас все-таки достаточно серьезный стоматит, и, во-первых, здесь я не рекомендую в таких случаях, когда это уже серьезно и доставляет, там, к примеру, там, 3-4 дня у вас не заживает, да, либо больших объемов, либо вы повредили чем-то серьезным, там химический ожог, термический, там, или на фоне вашего сниженного иммунитета, длительного приема антибиотиков, либо еще чего-то, вас это серьезно беспокоит, здесь необходимо обратиться все-таки к врачу. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, точно понять первопричину. Потому что лечение, да, лечение может и будет назначено правильным в виде полосканий, в виде специальных препаратов, там, если доктор увидит кандидозное поражение, поражение, значит, он противогрибковые препараты назначит. Если он увидит, что там поражение бактериальное, он назначит какой-то антибиотик, который будет как раз-таки точечно воздействовать на стафилококк там, или стрептококк, скорее всего. Если это вирусная этиология, он тоже увидит, он назначит противовирусные препараты. Но здесь без первопричины мы ситуацию не исправим, либо будем ее долго исправлять. Поэтому прямиком мы обращаемся к врачу, и доктор дальше нам расскажет, что необходимо делать. Если это просто банальный такой стоматит, мы знаем четко, что обожглась, либо ожегся, либо что-то там такое произошло. Да, он тревожит, он беспокоит. Конечно, там начинаешь кушать, как-то не старайся на одну сторону есть, но все равно будет травмировать это больное место. Здесь, конечно же, однозначно надо полоскать. Лучше всего, лучше, чем мирамицин. Наверное, вряд ли кто-то придумал. Это очень хороший препарат, безрецептурный, без вкуса, без запаха. Глотать, конечно, не надо, но 4-6 раз в день полоскать рот этим препаратом очень великолепно. Он обеззараживает местно. И, вы знаете, если там просто банальный легкий стоматит, то буквально за 2 дня он вас избавит от каких-либо проблем. Конечно, использовать только мягкую щетку, аккуратно чистить, не травмировать больное место, потому что иногда бывает не только на внутренней поверхности щеки, но и на деснах бывает, да, и тут как ни крути, чистить зубы, конечно, мы будем ранить, то, возможно, может быть, постараться воздержаться от обработки механической, я имею в виду щеткой, этого места, где вообще там и зубов поблизости, где находится вот эта вот язвочка, для того, чтобы, лишний раз не травмировать, не распространять сам очаг, конечно же, это вызовет болезненность. Кроме мирамицина, еще очень хорошо подходит хлоргексидин, кому как больше нравится, я говорю, достаточно часто полоскать. Можно полоскать старыми методами, отвар шалфея, отвар ромашки, прохладный, комнатной температуры мы полощем рот. Да? Прохладно это не из холодильника, потому что холодно тоже будет достаточным раздражителем. А именно, то есть не горячим, я имел в виду, когда говорил о прохладном. То есть банальной комнатной температуры это будет намного приятно. Можно чуть-чуть, 22-24 градуса. То есть мы должны это чувствовать сами уже для себя, как это комфортно. Шалфей и ромашка, они тоже помогут снять и местное воспаление, и, конечно же, помогут противостоять тем вирусам, бактериям, либо грибкам, которые там пытаются нашу слизистую погрызть. Обезболивающие препараты, они назначаются уже в случае, если нас достаточно серьезно беспокоит. Можно применять специальные гели, не обязательно там противовоспалительные препараты сразу общие пить. Можно приобрести в аптечной сети гели специально стоматологические с анестетиками, где можно мазать, и местно это будет как бы легкая заморозка, если так ее можно назвать, будет намного комфортнее. Опять же, когда в процессе полоскания, гигиены полости рта вот этими растворами, про которые я говорил, достаточно очень быстро снимется воспаление. Конечно, в серьезных случаях может быть даже субфебрильная температура, которая там до 38 градусов может подниматься. Это не только у детей. Конечно, дети очень четко реагируют на стоматит именно температуры. Потому что иммунная система у них сразу же взлетает и бьет тревогу. А серьезные стоматиты у взрослых людей тоже, конечно, могут быть причиной вот таких температур. Здесь уже однозначно мы должны четко понимать, что если у нас уже на фоне стоматита поднялась температура, то прямиком к врачу для того, чтобы дальше лечение идти исключительно, проводить исключительно под его контролем. Конечно же, я еще раз хочу вас призвать, я вот сейчас, наверное, больше, чем когда давал рекомендации и называл какие-то там препараты, которыми надо пользоваться, я просто очень хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, понимали, что это вот на начальном этапе, да, когда вы понимаете, что, с этим стоматитом вы можете справиться сами, либо попробовать, да, но если, я еще раз говорю, там, 3-4 сутки у вас нет видимого облегчения, либо если очаг становится больше, либо он меняется в цвете, конечно же, не занимайтесь дальше теми способами лечения, про которые я говорил, обязательно обратитесь к врачу, потому что здесь, по всей видимости, необходимо будет применять применять определенные препараты общего действия для того, чтобы убрать причину возникновения вашего стоматита, либо скорректировать то, что я вам сейчас порекомендовал. Но самое главное здесь, это, конечно же, здоровый образ жизни, гигиена полости рта, ну и смотреть все-таки и за собой, и за своими детьми, особенно нашими детками, потому что они начинают только ползать, и они все, что он будет видеть, либо облизывать, либо там мусолить, либо тянуть в рот. Поэтому и помещение, и себя лично необходимо держать в чистоте. Но самое главное – это здоровье. Принимайте поливитамины, микроэлементы, занимайтесь спортом. Активный образ жизни всегда помогает нам противостоять и стоматитам, и другим различным заболеваниям. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске 26-28 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске 26-28 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание, что в результате недостатка или отсутствия в воде кислорода рыба зачастую погибает. Заморы чаще всего возникают при сильных морозах, когда водоемы покрываются сплошным слоем льда, препятствующим доступу кислорода. При обнаружении признаков заморных явлений на водоемах города необходимо обращаться в администрацию района.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня. I got a stranger in my mind.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске 26-28 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Виктория Клементенок. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Норовлянский район Гомельской области. Поездка стала завершением большой командировки президента в эту область. Глава государства заслушал доклад о ходе посевной в республике. Во время посещения молочно-товарной фермы «Будки» экспериментальной базы «Криничная» глава государства ознакомился с организацией работы на молочно-товарных комплексах, результатами их деятельности и планами дальнейшего развития. Как доложили главе государства, после выхода фермы на полную мощность планируется ежедневно реализовывать порядка 40 тонн молока. В перспективе на экспериментальной базе планируют построить лагерь для откорма крупного рогатого скота. Президент также напомнил о недавнем поручении по использованию древесины в строительстве телятников. При этом важно соблюдать технологии строительства и не тратить на это излишние денежные средства. Белорусский лидер отдельно остановился на теме сельского хозяйства в этих местах и высоко оценил уровень земледелия. Во время рабочей поездки президенту также доложили о ситуации в сельском хозяйстве Норовлянского района. Ее особенность в том, что на части пахотных земель этого района ведут хозяйственную деятельность организации Мозырского района. Их в свое время передали более сильным финансово-устойчивым хозяйствам, как в случае с молочно-товарной фермой «Будки», которая находится в Норовлянском районе, а ее головная организация – экспериментальная база «Криничная» в Мозырском. Речь зашла также об увеличении площадей за счет возвращения в сельхозоборот земель, которые пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. По всей Гомельской области за год таким образом прибавилось более 1000 гектаров. Надо возрождать эти земли, чего бы нам это ни стоило. Надо вернуться к тем землям, которые у нас были в советские времена, и мы сможем это сделать, подчеркнул Александр Лукашенко. Еще один объект, который посетил глава государства во время рабочей поездки, это совхоз-комбинат «Заря». Президент ознакомился с машинно-тракторным парком сельхозпредприятия и организацией работы на мехдворе. Кроме того, президенту доложили об используемой в хозяйстве технологии плющения кукурузы при заготовке кормов. Александр Лукашенко во время большой командировки в Гомельскую область посетил и открытое акционерное общество «Красный Мазырянин». В настоящее время здесь завершена реализация инвестиционного проекта в рамках инициативы «Один район, один проект». Речь идет о реконструкции участка ириса с внедрением нового оборудования. Еще один инвестпроект – это реконструкция конфетно-мармеладного цеха с установкой автоматизированной линии по производству пастилы. Это позволит увеличить выпуск и расширить ассортимент востребованной продукции фабрики. Во время посещения предприятия главе государства предложили для дегустации как самую популярную продукцию «Красного Мазырянина» и фабрики «Спартак», так и новинки. Во вторник на границе Беларуси и Польши прошел обмен задержанными по формуле 5-5. Это кульминация сложного и длительного переговорного процесса между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши, который осуществлялся по прямому поручению президента Беларуси. Переговоры начались еще в сентябре прошлого года. Отправной точкой к их организации послужило обращение к президенту Беларуси отдельных лидеров дружественных нам стран. Главы государства были даны соответствующие поручения Комитету госбезопасности. Александр Лукашенко лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с нашими союзниками. В период закрытых переговоров между КГБ Беларуси и агентством разведки Польши в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. Благодаря взвешенной позиции и нацеленности сторон на поиск взаимовыгодных решений удалось преодолеть разногласия и достичь положительного результата. Это полностью соответствует подходу Беларуси в решении всех проблем путем переговоров и поиска компромиссов. Среди освобожденных, в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны. Судьба этих людей на всех этапах их деятельности на особом контроле у президента Беларуси. Также во вторник глава государства подписал указ, в соответствии с которым председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник назначен национальным координатором по достижению целей устойчивого развития. В соответствии с документом Владислав Татаринович освобожден от данной должности. В этот же день глава государства подписал указ, в результате которого продлевается действующий механизм взаимных поставок в рамках межправительственного соглашения с Республикой Куба от 24 июня 2014 года. Указом сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства. Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимовыгодного сотрудничества между Белоруссией и Кубой. В среду состоялся телефонный разговор президента Беларуси с президентом Казахстана. Главы государств обсудили развитие белорусско-казахстанских отношений, отметив высокую динамику контактов на различных уровнях. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили график предстоящих мероприятий и визитов. В конце мая в Астане пройдут высшие евразийские экономические советы и евразийский экономический форум. Президенты рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку этих международных форумов. Также в преддверии общего великого праздника Дня Победы лидеры стран обменялись поздравлениями, пожелав народам Беларуси и Казахстана мира и благополучия. Кроме того, Александр Лукашенко возобновил приглашение своему казахстанскому коллеге совершить официальный визит в Беларусь, чтобы комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее. Осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром». В четверг глава государства собрал совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в рамках инициативы «Один район, один проект». Эта инициатива является стратегической задачей в сфере регионального развития, отметил Александр Лукашенко.
2: Это можно рассматривать как некое финишное мероприятие после наших с вами командировок на юго-восток Могилевщины и юг нашей Беларуси, Гомельскую и Брестскую области. Естественно, что там есть и существуют программы, более глобальные программы по развитию Припятского Полесья, юго-востока Могилевщины. Мы касались также темы мелиорации, вовлечения сельхозземель в новый оборот, ну и другими серьезными мероприятиями, говорили о Витебщине, о том, что надо сделать для того, чтобы дать толчок развитию этого региона, в том числе нашего северного региона. Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать и доклад премьер-министра, вынести на обсуждение как ключевые моменты выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей, и надо, чтобы на самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.
1: Президент обратил внимание, что многие из 118 районов страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой.
2: Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район, один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места приличной заработной платы. Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия, не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель был освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы. Определенные положительные итоги есть, но вскрылся и ряд недостатков, что недопустимо приписок, а также пустой контрольно-мониторинговой деятельности. С одной стороны, правительство докладывает, что это полезно, начинание из запланированных проектов 2/3 реализовано, 144 проекта реализовано из 217. Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано. Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативы охвачены как государство, так и частные предприятия в различных отраслях машиностроения, фармацевтики, деревообработки и прочего, в том числе и АПК. Многие инвестпроекты являются импортозамещающими или экспортоориентированными. Это важно.
1: В ряде регионов инициатива «Один район, один проект» дает действительно мощный эффект, отметил Александр Лукашенко.
2: Например, в Краснопольском районе, который посещали буквально 2 недели назад, за 5 лет доля инвестиций по проектам инициативы составила 50% от общего объема. С другой стороны, как мне докладывают у контролеров, к половине проектов 109 из 217 есть претензии. Правительство отчитывается по общему перечню проектов, не заглядывая в суть как следует. Поэтому немало включенных перечень формально, а вся работа ведется лишь на бумаге. Есть запланированные к реализации за счет собственных или заемных средств и без попадания в этот список. Например, возведение транспортно-логистического центра в Верхнедвинском районе или организация производства кетонизированного льного волокна в Ляховичском районе. Отмечаются факты, когда в перечень вносились проекты, давно реализуемые, или уже почти готовые, то есть буквально на финишной прямой. Так, с 2014 года реализуется проект по выпуску фармацевтической продукции в Червинском районе. А в 2022 его, как ни в чем не бывало, включают в список. Не понимаю, зачем это надо, но если в Червинском районе хватает всего и вся, и там уже людей нет под новые проекты. Это большая проблема, которую мы должны учитывать. Ну, зачем вы куда-то что-то включаете, чтобы отчитаться, что вы великие и выполнили поручение президента? Это никому не нужно. Известны проекты, по которым местным властями реальная помощь не оказывалась, только собирали и передавали наверх отчетность. Ряд проектов фигурирует в списке благодаря уговорам бизнесменов по принципу «с вас не убудет, а председателю пойдет зачет». Что уже говорить о фактах, когда проекты приобщались к инициативе вообще без ведома субъектов хозяйствования. Они только из отчетов властей перед СМИ узнавали, что в чем-то поучаствовали.
1: По словам главы государства, получается двоякая картина, а истина, как обычно, посередине.
2: Первое. Правительство и губернаторы где-то не договаривают, что для многих инвесторов условия так и не созданы. Не всегда доступное финансирование, дорогое проектирование, строительство и тому подобное. Второе. Примерно половина наших представителей райисполкому не сдала этот важнейший для них экзамен. Еще раз подчеркиваю, это уже спустя некоторое время после объявления этой инициативы «Один проект, один район» время изменилось. Нам не столь важно создать рабочие места. Дай бог укомплектовать работниками и рабочими специалистами тех отраслей, которые у нас сегодня развиваются. Поэтому это не столь важно. Важно, насколько могут председатели райисполкому, да и все присутствующие здесь, облисполкому правительства, насколько они способны реализовать эту инициативу. Эти проекты, которые вместе названы органы власти, и планировали. Я не вижу, что наши органы власти, особенно внизу, председатель райисполкому, живут этой темой, реально в нее погрузились и буквально борются за каждое рабочее место, если это нужно в конкретном районе. Кстати, хватает примеров, когда в рамках проекта заявлялись 100 новых работников, условно, по факту получалось 85. И абсолютно формально проект признавался невыполненным. Ну, это махровая бюрократия. Еще раз подчеркиваю, если заявлялись 100, а тот же проект реализовали с численностью 85, это нормально при дефиците кадров. Получается, хотели запустить инвестиционный цикл, а только создали головную боль отдельным инвесторам, потому что контролеры всех уровней просто стоят у них над душой, мониторят каждый шаг и отбивают желание работать. Это Василий Николаевич и премьер-министр касается, и всех надо прекращать. Формализма быть не должно. Мы создаем проекты, а не считаем там численность плюс-минус 1 человек. И начинаем по всем инстанциям докладывать. Ну ладно, докладывать, так и что, и людям душу травить. В результате бизнесмены готовы на все, чтобы реализовать новые проекты вне таких инициатив. Поэтому есть крупные, реализованные в прошлой пятилетке, но не внесенные в данную программу.
1: Александр Лукашенко заявил о необходимости разобраться со всеми перечисленными выше фактами, а также попросил доложить про планы по реализации инициативы «Один район, один проект» на текущую пятилетку.
2: Нам надо обратиться к этой инициативе спустя то время, когда она была объявлена. Еще раз подчеркиваю, ситуация серьезно поменялась. Тогда мы рассчитывали не только на высокооплачиваемые рабочие места, но и создание рабочих мест. Сегодня такой нет проблемы. Где-то в районах она есть. Ну, там надо брать на контроль эту инициативу и смотреть, чего там губернатор с председателем горисполкома хотят построить, чтобы люди имели нормальную заработную плату и рабочие места. Именно рабочие места. Зарплата, понятно, везде должна быть. Еще раз подчеркиваю, надо посмотреть, что нам делать и что важнее.
1: В числе таких проектов, исходя из состоявшихся недавних региональных поездок, глава государства упомянул о необходимости завершить программу молочно-товарных комплексов и профилакториев для содержания телят, аналогично с развитием рыбоводческих комплексов, с чем Александр Лукашенко ознакомился в Краснопольском районе. Возможно, стоит масштабировать этот опыт и развивать в других регионах, где это возможно. Отдельно глава государства упомянул о необходимости в перспективе обсудить работу сельхозхимии, имеющиеся недостатки с хранением дорогостоящих минеральных удобрений. По итогам совещания глава государства поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, направленных на реализацию проектов. В регионах это будут специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и Национальным банком. Были также поддержаны новации, которые стимулируют развитие инвестиций в части компенсации капитальных затрат. Они являются дифференцированными в зависимости от населенного пункта. В индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат всего проекта после его реализации, а в аграрных районах до 35%. Кроме того, Александр Лукашенко поддержал позицию правительства о том, что программа стимулирования регионального развития является долгосрочным гарантированным условием стимулирования привлечения инвестиций в регионы. Президент также выразил поддержку инициативе правительства о развитии таких подходов к инвестиционным проектам не только в региональных центрах и не только через государственные банки, но и через коммерческие. К настоящему времени реализация инициативы «Один район, один проект» во многом завершена. Она включает перечень конкретных проектов, большинство из которых готовы, а по остальным работу закончат в ближайшие год-два. Далее поддержка региональных инвестпроектов будет осуществляться в духе прежней инициативы, но уже в формате запущенного нового механизма под названием «Региональная инициатива». Кроме того, на совещании Александр Лукашенко призвал прекратить отток населения из регионов.
2: Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Ну, может быть, еще в стране. Надо прекратить. Используя и жилье, и другие факторы, и методы, надо посмотреть правительству. Мы пока во многом начали делать что-то, но много говорим в этом плане. Много задач поставлено перед вами о том, чтобы прекратить эту бешеную стройку жилья в Минске, ибо мы стянем с регионов, да сегодня не только с регионов. Посмотри, сколько из России едет людей к нам и скупают здесь жилье. Совсем мы не прекратим это, естественно. Здесь же и промышленность и прочее. Поэтому аренды, как мы говорили, да, жилье надо строить. Только столько, сколько надо. Основное надо перенести в регионы. Чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры, потому что сложится ситуация, когда нам сельскохозяйственные организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. А кто? С Минска поедут? Нет. Прежде всего поедут с районных центров. Поэтому надо развивать районные центры, имея в виду, что кто его знает, что будет. Агрогородки надо развивать.
1: Также в четверг Александр Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли. Документом предусматривается строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов в организациях АПК, а также создание необходимой для их функционирования инфраструктуры. Указ устанавливает условия реализации организации инвестиционных проектов и требования, которым они должны соответствовать. Устанавливаются также предельные объемы финансирования одного инвестиционного проекта в размере 27 миллионов белорусских рублей. Принятие этого указа будет способствовать эффективному развитию сельхозорганизаций. Кроме того, в четверг состоялся телефонный разговор президента Беларуси с президентом Ирана Масудом Пезишкианом по инициативе иранской стороны. Масуд Пезишкиан проинформировал главу белорусского государства о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами Америки. Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия. Белорусский лидер подчеркнул заинтересованность нашей страны в скорейшем урегулировании конфликта. В свою очередь, президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за принципиальную и последовательную позицию. Праздник труда. В пятницу Александр Лукашенко ознакомился с перспективами развития отечественного тракторостроения. Главе государства в поле в Минском районе продемонстрировали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора «Беларусь 5425» 8-го тягового класса мощностью 542 лошадиные силы. Это самый мощный трактор в классической компоновке. По своему техническому уровню он соответствует всем тенденциям современного тракторостроения и призван составить конкуренцию аналогичным зарубежным моделям. Трактор создан на основе отечественных комплектующих. В настоящее время эта модель пока еще только проходит испытания. В этом году планируется полностью их завершить, проверить машину на всех видах работ и в будущем году начать серийное производство. Президент Беларуси предупредил насчет качества. Глава государства отметил, что хочет, чтобы технику МТЗ покупали именно из-за хорошего качества, ведь это наш бренд.
2: Техника должна быть качественной. Уделите этому особое внимание.
3: Это сейчас на первом месте.
2: Ну, это на словах. И потом, гарантийное обслуживание у вас какое?
3: На эту технику 5-летнее. Ну, совместно с райагросервисами.
2: Правильно, это минимум 5 лет. Да. Минимум. Как только вы сервис снимете 5 лет, в бухгалтерии на учете этот трактор будет стоять 5 лет. Никто 7 лет держать не будет. А потом начнут списывать. А мы-то не позволим им списывать такую дорогостоящую. И даже он уже будет деньги считать и скажет 10 лет. Ну, он под забором будет 10 лет валяться, этот трактор. А потом и втихую на металлолом сдаст. А мы же, ты, наверное, заметил, что 2 года я уже требую от него, чтобы Гостехнадзор, ГАИ там участвовала, как раньше, линейка готовности.
1: Еще один важный акцент от президента – это качество вспашки. И неважно, новая модель трактора или нет, качество в этом вопросе должно быть идеальным. Вспашка – это основа, это себестоимость продукции, сказал президент. Внимание у главы государства также представили прицепные агрегаты к экспериментальному образцу энергонасыщенного трактора, в том числе 14-корпусный плуг, пневматическую зерновую сеялку и специальный полуприцеп. Важно и то, что доля комплектующих изделий собственного производства МТЗ составляет около 77%, плюс почти 16% это производство иных белорусских предприятий. То есть степень локализации приличная, а будет еще больше. До конца года промышленники обещают выдать полностью отечественный двигатель. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи!
0: Итоги недели. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске 26-28 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске 26-28 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске 26-28 градусов тепла. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Витебске плюс 26-28. По всей территории страны без осадков.